твои все бантики, все прядь золотых волос. На блузке литые кантики, да милый курносый нос. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос. На блузке литые кантики, да милый курносый нос.